0: Dream.de, der Sender aus und für Düsseldorf.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,